Пресвятейшего Вселенского Архиерея Папа-Римского заблаженнейшего Патриарха нашего Святослава, за Преосвященнейшего Архиепископа и Митрополита нашего Кир Володимира, за Боголюбивого Єпископа нашого Кир Миколая,

наш, принявший его святой на небесный, мысленный свой жертовник, как приемный запах духовный, зі славно божественную благодать и дар Святого Духа, помолимся, чтобы вызволить